узоры на ее поверхности. Пусть течет голубая волна, наполняя своей красотой каждую частицу языка, каждую частицу языка. Все наши небо отражают бесконечную волну. Вместе падают.